0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как я обещала, эта неделя была посвящена очень серьезным темам, о чем должна задуматься каждая семья. А сегодня давайте поговорим о том, что делать, если девушка или женщина сталкивается с угрозами, насилием, преследованием или наказанием за поведение. И неважно, откуда эта угроза исходит, от близких или чужих, или же из социальных сетей. Важно знать, помощь возможна, и помогать можно так, чтобы не ухудшить ситуацию. Признаки опасности, угрозы наподобие «опозорим, убьем, запрем», ограничение свободы, запрет или выходить, побои, принуждение к близости, принуждение к браку, преследование, травля, публикация личных фото или видео. Что можно сделать, если вы оказались рядом с жертвой? Во-первых, увести человека в безопасное место, не спорить с агрессором. Второе – спросить, кому можно позвонить, кому она доверяет. Третье – помочь связаться с близким союзником, женщиной, родственницей или подругой. Сохранить доказательства угроз, сообщения, фото травм, если это безопасно. Если есть риск жизни, обращаться в экстренные службы, полицию. Так как поддержать словами? Я тебе верю, это не твоя вина. Давай подумаем о безопасном плане. Иногда самое опасное время, когда женщина пытается уйти или убежать. Поэтому любые шаги лучше делать осторожно, с планом и поддержкой. Дорогие слушатели, защита женщин – это не чужая проблема. Это защита наших матерей, сестер и дочерей. Традиции сильны, когда в них есть милосердие и безопасность. На этом все, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
4: 603 километр дар як соат суръати ниҳоии аст ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзискорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда таруфаи зарурӣ ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Хамсафари субх. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یا

0: DR Plus.
1: از دستی تو شکایت میبرم تو بر خدایم

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
2: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
1: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
10: رقم تلفنی دوره رکلاما
11: 41 41.
12: رادیو آسیا پلاس
13: برای شنیدن
14: آسیا پلاس.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава-Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком.
8: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
11: 41 41.
12: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Салома Схуджан, файл Рофиристода.
5: Салома с Душанбе, Кабул, Дарек Соня Кшудашу.
6: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
5: Тайор, Олюджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурго бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куджой ки бошет, мо хамеша наздикем. Тоджикистон онлайн.
7: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
8: О, че хопки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
11: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک.
4: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня, площадь 800-летия Москвы, превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер. Международный автохолдинг «Вектор». Партнеры Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: خوشش اسمه کرده

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Саломас Худжан, Файлро Филистода.
6: Саломас Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
7: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
6: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
9: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. Рамзро Азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта TJ ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта TJ як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
6: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс. Радио Бог.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Машав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра, бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудпонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасе мегачипс дар сомони мегачипс но хатиджи ба қайдгир
5: ва ё онро тариқи смс бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94888888 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқтатиҷей.
2: Платеж прошёл, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало ещё выгоднее.
4: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
2: Совершайте транзакции от 10 сомони и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
0: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
0: Азия Плюс. Дараджа и болой хаспият.
8: Мокрые спички, яркий мейкап с молодождем и по привычке. Мысли о нем, только о нем, так неприлично. Кеды в углу, я босиком, жду его в личке.

0: Ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как я обещала, эта неделя была посвящена очень серьезным темам, о чем должна задуматься каждая семья. А сегодня давайте поговорим о том, что делать, если девушка или женщина сталкивается с угрозами, насилием, преследованием или наказанием за поведение. И неважно, откуда эта угроза исходит, от близких или чужих, или же из социальных сетей. Важно знать, помощь возможна, и помогать можно так, чтобы не ухудшить ситуацию. Признаки опасности, угрозы наподобие «опозорим, убьем, запрем», ограничение свободы, запрет или выходить, побои, принуждение к близости, принуждение к браку, преследование, травля, публикация личных фото или видео. Что можно сделать, если вы оказались рядом с жертвой? Во-первых, увести человека в безопасное место, не спорить с агрессором. Второе, спросить, кому можно позвонить, кому она доверяет. Третье, помочь связаться с близким союзником, женщиной, родственницей или подругой. Сохранить доказательства угроз, сообщения, фото травм, если это безопасно. Если есть риск жизни, обращаться в экстренные службы, полицию. Так как поддержать словами? Я тебе верю, это не твоя вина. Давай подумаем о безопасном плане. Иногда самое опасное время, когда женщина пытается уйти или убежать. Поэтому любые шаги лучше делать осторожно, с планом и поддержкой. Дорогие слушатели, защита женщин – это не чужая проблема. Это защита наших матерей, сестер и дочерей. Традиции сильны, когда в них есть милосердие и безопасность. На этом все, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дақиқ.
3: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
4: 1 соат و 59 дақиқа و 30 сония. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеги Себастьян Цавия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5 фоиз боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аз дарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار.
5: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمول کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. Пардифен, Аздарт, Ватап.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно.

0: до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Эхсоси асхама говоро. Акнун хамин гунаном дорад. Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
5: О, Ромазиза, и лучше хаст аллергия. راهوی بی زود و به خوف از آلرژیه.
4: زود یعنی؟
5: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرژیک خوبولت نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
4: با کودکان هم ممکن است؟
5: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام به اویلا به خوف است.
4: من به تو چیکار میکردم ها؟
5: آلرژیک حیاتی به آلرژیه از داروخانه ها پرسان شوید.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
8: Суродинал дар Азия Плюс.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Як, як, як.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқта диҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگا چیپس نقطه تیجه است.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. آسیا پلوس. درجه بالای کسبیت.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан мубо фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият на твон зудут. Сах душвораст, гардавшондан аз тер доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.Asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте XLEnergy.Asia.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷам шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Платеж прошел. Бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
0: رادیو آسیا پلس. برای شنیدن
5: آسیا پلس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки басапки зинаги шумо комилан му во фихаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо инти зоран. Аз модел хои борик барои ошхона хои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Родна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Обу Гаву дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салам, шунаванда гони азиз. Бинобаи тилой агенти Обу Гаву шиносии Тоджикистон, хабы имруз дар кишвар абарноку борони хоад бод. Арора дар Хорух 27 дараджа гарм, дар Хуҷанд 32 дараджа гарм, дар Бухтар 36 дараджа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефони идораи реклама 41 41.
10: Шарики лазаи мусиқи ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: من вахиме.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
5: Нитро Енерджі харіда, як і асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нитро Енерджі. Дар сомоні Нитро нухта тіджей бакайт гір. Ваю онро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шахрі зіст баракамі. Навадусе 905-ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа. Дар радіо йому саті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоні Нитро нухта тіджей. Як зарвча, як імконят. Онро аз дас надеш.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما

каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митулуй офтоп, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Бешнест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедиль.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.